литнаулерит сахкат нуталлаакакатки аваатит нуппаит стаклуку талиуинкэрлуукиллу икаайоқлута литнаартораалларкаат таллаақсугаапут.

Ичг нүг анкт фахлуку юх тохлайнарт таамерит ми 10 am маамк 11:30 am маамун хуани KYUK 6:40 am